Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio. Love Radio.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии. От 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Полный привод кажется дорогим. А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
0: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пельмени русские «Гост Ситна» всего 219 рублей 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Лаврадио.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика, ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске, 20 66 66.
9: «Лаврадио».

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса CityService. Владельцам китайских

0: село Михайловка, Абзелиловский район.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские Гламур 40 Дэн 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК Континент и Герцена 6, ТРЦ Джазмоб. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
4: Лаврадио. Лаврадио. Саундтрек твоей любви.
5: Лаврадио.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Карасуй, область, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Кэш можем.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
2: Начинаем потихоньку, помаленьку раскачиваться перед стартом рабочей недели. Вероятно, чем ближе к октябрю, тем сложнее будет это сделать. Но надо, надо. Знаете, кстати, как сегодня проснулся? Правильно, на морально-волевых. Потому что на выходных нагулялся, находился, спал до 7 утра, а не до 6, как обычно. Конечно, тяжело, но я уверен, вместе мы все это преодолеем. Так что доброе утро, меня зовут Сергей Сорокин. Это «Красавцы Love Radio». И никаких, ну, пожалуйста, еще 5 минуточек даже не уговаривайте. Тем более, мы для вас приготовили. Готовили столько всего, чего только музыка стоит. Итак, уже совсем скоро прозвучит голос, который в любое время суток звучит как будильник. Послушаем Тедди Свимса «Bad Dreams». Шикарное трио появится здесь чуть ранее. Clean Bandit, Anne Marie и David Guetta «Cry Baby». Ну а сейчас в эфире Love Radio. Всем нам хорошо знакомый трек «Magnetic» от норвежского коллектива «Bolda». Слушаем и просыпаемся.
0: Это «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Вот просто чувствую, что сейчас едете в каком-то транспорте, неважно в каком, и зеваете. А ведь 7:19, и с этим нужно как-то разбираться. Кофе не помогает, круассан не радует. Утреннее кардио, если вы понимаете, о чем я, имеет лишь временный эффект. Так как же быть? Да в общем никак. Продолжать все это делать, потому что если еще и этими методами пробуждения пренебрегать, то вообще, прошу прощения, тушите свет. И из лап морфея можно не выбраться и до обеда с таким успехом. Окей, давайте попробуем с другой стороны. Подпевать любимым треком, например, пробовали? Хорошо, кстати, помогает. В голове хоть и со скрипом, но шестеренки начинают крутиться. Доброе утро. Красавцы Лав Радио, с тобой Сергей Сорокин. Сделаю все, чтобы каждому было хоть немного, но приятнее врываться в рабочие будни. Уже в ближайшее время расскажу тебе гороскоп на сегодня. Узнаем, для какого знака зодиака эта осень станет самым романтическим временем в жизни. А еще супер крутая музыка в эфире Лав Радио будет нас будить. Это Мона и Ардан. Ну и совсем скоро Cat's Eye Animal в эфире Лав Радио.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
10: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20-66-66.
11: Лав Радио.
0: Красавцы Лав Радио.

0: shake, shake, shake.
1: 3, 2, 1. Старт Трек.
2: Самое время узнать гороскоп на сегодня, на 21 сентября.

0: Козероги.
1: Удачный день для организации пространства. Порядок вдохновляет.
0: Водолеи.
1: Научитесь отпускать обиды. Это освободит ваше сердце для новых эмоций. Ну и...
0: Рыбы.
1: Трудности на работе могут быть временными. Проявите терпение и стойкость. Вообще, в понедельник эти качества нам всем бы неплохо проявить.
2: Стартрек.
3: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Вот мы все время говорим в эфире об артистах, музыкантах, слушаем с вами много, очень много музыки. Даже не подозревали, что, оказывается, общий музыкальный вкус важнее схожести характеров. Ну окей, может быть, кто-то об этом и знал, но ученые сейчас официально это подтвердили. Если вам нравится один и тот же плейлист, это может быть важнее, чем совпадение по знаку зодиака. Так что любовь с первого трека существует, я знал об этом. Наверное, поэтому мы с вами вместе. Доброго утра! С тобой «Красавцы Лав Радио». Совсем скоро стартует форум. Сегодня будем обсуждать тему «Привычка партнера», которая сначала раздражала, а теперь кажется милой и наоборот. Уже сейчас пиши в «Макс Лав Радио» 8-915-300-106-6. Еще совсем скоро запишу кружочек в наш канал. Там тоже оставляй свои комментарии по теме. Через 10 минут новости с Юлией Беляковой. Ну а до этого Оливия Дин, «Man I Need» в эфире «Лав Радио».
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика!
8: Бизнесу быть. .банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com 18+.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: РБ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
16: Да никаких.
15: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
16: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
16: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
17: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
18: «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
20: Конечно, можем.

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Назван оптимальный срок ипотеки. Долговую нагрузку могут расширить. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Оптимальный период фактического погашения рыночной ипотеки – 7-8 лет. При таком сроке соотношение каждого платежа и общей переплаты будет самым рациональным, пишет газета.ру. По словам экспертов, чтобы не создавать чрезмерную ежемесячную нагрузку, жилищный кредит можно оформить на продолжительное время, но с первых месяцев закрывать досрочно. При этом увеличение первоначального взноса с 20 до 30% сокращает будущую переплату примерно на 12%, а взнос в размере половины стоимости квартиры – на 37%. Задолженности по ЖКУ и алиментам могут включить в долговую нагрузку россиян, сообщают «Известия». Так, при выдаче кредитов банков предлагают учитывать не только официальные займы, но и обязательства по коммуналке, услугам связи и содержанию детей, если дело дошло до суда. Россиян в следующем году ждет только одна шестидневная трудовая неделя. Граждане будут работать с 15 по 20 февраля, отдыхать с 21 по 23 число того же месяца из-за переноса выходного на понедельник. В сети уверены, что Ченнинг Татум с фейкового аккаунта осуждает свою бывшую Зою Кравец. Пользователи нашли предполагаемую левую страницу актера по многочисленным комментариям под постами об экс-невесте и ее новом избраннике Гарри Стайлсе. При этом под новостями про звезду «Шага вперед» и «Супер Майка» незнакомец оставляет только комплименты. Более того, официальный профиль артиста оказался единственным подписчиком анонимного хейтера. Голодных мужчин больше привлекают дамы с формами. Исследователи провели опрос между сытыми молодыми людьми и теми, кто давно не принимал пищу. Оказалось, что последние чаще выбирали более пышные женские фигуры. По мнению исследователей, при потребности в еде в такое телосложение подсознательно ассоциируется с изобилием и безопасностью. Это были новости.
3: Понедельник, он ведь, знаете как, он работает на контрасте. Все же мы знаем, что было хорошо, чтобы было хорошо, сначала нужно создать такие очень тяжелые условия, а потом как было. Вот начало недели примерно так и работает. Продолжаем запускать свои организмы перед рабочей неделей, а чтобы запустить мыслительный процесс, лучше, чем жаркое обсуждение темы форума, ну, наверное, ничего не придумать. Поэтому приступаем. Итак, звучит тема так. Привычка партнера, которая сначала раздражала, а теперь кажется милой и наоборот. Вот это и обсудим. Уверен, много мыслей у вас, поэтому можете уже писать. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. И, конечно, комменты под кружочком в нашем канале тоже приветствуют. От себя могу сказать, что вся наша жизнь — это именно вот этот процесс и есть. Сначала, кажется, перестало казаться. В общем, кажется, перестало казаться, потом наоборот, и все в таком духе. Стабильности никакой абсолютно. Я очень сомневаюсь, что если привычка, например, вашего мужчины, девочки, разбрасывать носки всегда вызывала какое-то недоумение, то вдруг в один прекрасный момент, бац, и вам это понравилось. Ну, или, допустим, девочки, к вам тоже вопрос. Берете вы мужские вещи, да, и начинаете их носить. Зачем, спрашивается? Ладно, по дому, но ведь некоторые умудряются еще и выходить куда-то в магазин. Это что, норма? Вообще-то многих из нас, я имею в виду из нас, из мужчин, это очень-очень рано или поздно начинает раздражать и подбешивать. В общем, пишите 8-915-300-106-6. А пока у нас классная музыка в эфире Love Radio. Уорринер и Лорин, Let Me Forget You, Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Давайте будем слушать и наслаждаться.
0: Красавцы Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Так, мысли с утра немного путаются, но надо взять себя в руки, может быть, даже слегка побить по щекам. Помните, как в фильмах это бывает делают, чтобы привести себя в норму? Вот и мы так давайте сделаем, а еще продолжим обсуждать тему форума. Итак, привычка партнера, которая сначала раздражала, а теперь кажется милой. И наоборот. Говорят, любовь слепа, но года через два она все-таки резко прозревает. У кого-то, может быть, и быстрее. Букетно-конфетный нам кажется. О, как она мило путает право и лево. Ой, как она смешно сопит во сне. Ну, а вот обратная сторона. Он заваривает один пакетик чая по три раза, и ты думаешь, да чтобы я с ним еще хоть раз встретилась? Ни за что. А теперь ты смотришь на это и думаешь, боже, какой он у меня бережливый хозяин. Ну что, было у вас такое? Узнаете себя? Я уверен, что да, есть и будет это всегда. Думаю, вы настроены обсудить тему форума. Есть что сказать, пиши свои истории и комментарии. Привычка партнера, которая сначала раздражала, а теперь кажется милой наоборот. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. Жду твои сообщения, чтобы обсудить в эфире. Ну а пока озвучу песни, с которыми проведем ближайшие 10 минут. Это лирика аутентичная. Ну а прямо сейчас Билли Айлиш с легендарной уже практически «Bad Guy».
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Тема форума — привычка партнера, которая сначала раздражала, а теперь кажется милой, и наоборот. Петр нам написал: «Моя девушка в начале отношений очень мило и забавно коверкала слова. Это было так очаровательно, но мы вместе уже 4 года, и когда она до сих пор говорит «как лето» или «экспресс», меня начинает тихонько трясти. Петр, не раздражайтесь, просто молча налейте ей «экспресс» и дайте «как лето», желательно «как лету» денег, да, девочки? Может быть, она тогда все поймет. Давайте продолжим обсуждение. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио.
0: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металла, конструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем разгонять настроение в этот прекрасный понедельник. Да, прекрасный. И тема форума «Прекрасная привычка партнера», которая сначала раздражала, а теперь кажется милой и наоборот. Вот что вы пишете, Кристина. «Мой муж в начале отношений постоянно напевал под нос, когда готовил или делал уборку. Меня это жутко раздражало. Думала, радио ходячее. А сейчас, если он готовит в тишине, мне прям как-то не по себе. Этот его бубнеж стал главным звуком домашнего уюта». Ну вот-вот, что и требовалось доказать, цените только когда теряете. Хотя 3 минуты на футболку, это, конечно, перебор, если честно. Жена в первые месяцы брака постоянно забирала у меня из тарелки еду. Бесила, а сейчас сам первым делом отрезаю ей самый вкусный кусочек. Это стало нашим проявлением любви, написал Олег. Ну, честно, ты, конечно, подкаблучник редкий. Это не проявление любви, это безысходность. Ну, а в целом молодец, что адаптировался и сохранил семью. Давайте продолжим обсуждать форум «Привычка партнера», которая сначала раздражала, а теперь кажется милой наоборот. Пишите в Max Love Radio и в наш канал 8-915-300-106-6.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Олаф Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: что думаешь ты?
1: Пообсуждали, пора и какие-то выводы сделать. Тема «Привычка партнера», которая сначала раздражала, а теперь кажется милой наоборот. Ну, что показало обсуждение? Да то, что от раздражения до умиления, как и обратно, от умиления до раздражения ровно один шаг. Как ни крути. Со временем раздражение сменяется принятием, а милая странность становится тем самым клеем, который держит нас вместе. Кстати, «Красавцы Лав Радио» — это тоже тот самый суперклей, который держит твой уровень бодрости в понедельник, да и каждое рабочее утро, в общем-то, тоже. Так что ни в коем случае от нас не отклеивайся. Тему форума продолжим обсуждать в мессенджерах Max Love Radio 8-915-300-106-6 и в канале под кружочком тоже пиши. Все прочитаю и отвечу. Поболтаем там. А уже совсем скоро в эфире Love Radio новости с Юлией Беляковой. Еще музыкант, который с самого детства обладает идеальным слухом, Чарли Пут, Light Switch. Ну и певица, у которой не только идеальный слух, идеальный голос, но еще и выглядит Люся Чеботина так, что невозможно не влюбиться. А вот песня у Люси называется «Горгона». Послушаем ее в эфире Love Radio уже через пару минут.
0: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка.банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Нопилс. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
7: Категория 6+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Красавцы. Love Radio.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Россиян обманывают от имени налоговой. В моду возвращается тренд из нулевых. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налоговой льготы. Так, аферисты рассылают письма от лица ФНС с информацией якобы о новой форме декларации для повышенного вычета и утверждают, что предварительный возврат до 52 тысяч рублей уже начислен. Чтобы его получить, нужно перейти на фишинговый ресурс. Если ввести на нем реквизиты карты, злоумышленники получают возможность похитить все деньги со счетов. Водители могут взыскать компенсацию с заправки за некачественный бензин, пишет газета.ру. При возникновении проблем эксперты советуют сразу зафиксировать их, доставить автомобиль в сервис, проверить качество топлива и установить, связано ли оно с поломкой машины. После процедуры автомобилист может потребовать от АЗС оплатить ремонт, исследование горючего и эвакуатор. Если компания откажется возмещать ущерб, владелец машины вправе обратиться в суд. Ева Мендес, Адам Левин и другие звезды, которые выбрали семью вместо карьеры. Как сейчас живут селебы, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Акмаль и его жена Александра сыграли свадьбу в Петербурге. Как отмечает People Talk, торжество прошло в духе бала 19 века. Напомню, певец сделал возлюбленное предложение руки и сердца в Италии, а 25 декабря прошлого года пара официально зарегистрировала брак. Эксперты назвали новый бьюти-тренд сезона – кружевной макияж. По мнению специалистов, представительницы прекрасного пола устали от нюда и естественности, поэтому даже в повседневность возвращается арт, фактура и декор. Ажурный узор переносит прямо на веки, губы или скулы. Для этого советуют использовать сетчатый трафарет и поверх наносить пигмент или румяна. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Украшения каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Если вы никуда давным-давно не ездили, то возьмите на заметку. Это можно при желании сделать в любой день недели, даже в понедельник. Короткие поездки, оказывается, улучшают качество жизни не хуже отпуска. Новые места, маршруты, мелкие бытовые сложности работают как тренировка стрессоустойчивости. Ну да, наверное, это именно то, что нам всем в понедельник и не хватает. Так что выходите из зоны комфорта. Не валяйтесь на диване с мыслью «когда-нибудь поеду». В этот момент, наверное, все женщины зааплодировали, начали строго смотреть на своих мужчин, может быть, даже кто-то локтем толкнул своего джентльмена. Дорогие женщины, вам бы тоже поменьше сериалов смотреть, только не бейте меня плеткой. Палкой, хотел сказать, хотя кто уже поверит. Это «Красавцы Love Radio», доброе утро, в ближайшие 20 минут у нас музыка будет идти нон-стопом, так что делайте погромче и встречайте Бритни Спирс, Will I Am, Scream and Shout, Day T, Take Me There. Ну а еще напомнит о минувшем лете Шакира и Бёрна Бой, Die Die в эфире Love Radio.
0: Это «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: Думаете каждый день, где взять деньги? Ну, для начала попробуйте взять пример с японца Сёдзи Моримото, а потом, возможно, и деньги придут. Его уволили за безделье, а он взял и монетизировал это безделье. Японец зарабатывает 80 тысяч долларов в год, ничего не делая. Сёдзи предлагает себя в аренду, чтобы просто составить компанию, сходить в кафе, прогуляться, подождать кого-то, посетить мероприятие или просто посидеть рядом. Ну, что получается, иногда лучший способ выйти на пассивный доход – да, понимаете? Это просто выйти из дома и постоять рядом с кем-то богатым и одиноким. Пользуйтесь! Классного вам утра вместе с красавцами Love Radio. Уже совсем скоро у нас рубрика Star Trip. Это гороскоп, из которого узнаем, кому сегодня стоит открыть сердце новой осенней влюбленности. Да и плейлист, кстати, очень даже подходящий для любви. Совсем скоро не лето, суперхитом «Любимка», а еще певица, которая точно многое знает о любви. Мадонна, Hang Up в эфире Love Radio.
0: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
6: К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить.
5: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20 66 66.

радио. Саундтрек твоей любви. Love Radio. Красавцы. Love Radio.

0: Трип. 21 сентября, и вот он, гороскоп.
1: Овны.
0: Не упустите возможность проявить лидерские качества, вас заметят.
1: Тельцы.
0: Учитесь воспринимать критику как возможность для роста.
1: Близнецы.
0: Эта осень станет самым романтичным временем в вашей жизни.
1: Раки.
0: День подходит для завершения старых дел.
1: Львы.
0: Проведите вечер на природе, это поможет вам восстановить силы.
1: Девы.
0: Вас не остановить, вы просто сбиваете с ног своей энергией.
1: Весы.
0: Разделите цели на маленькие задачи и строго следуйте плану.
1: Скорпионы.
0: Откройте сердце новой осенней влюбленности.
1: Стрельцы.
0: Попробуйте разобраться в своей рутине, все ли вам так нравится.
1: Козероги.
0: Так, удачный день для организации пространства. Порядок вдохновляет. Принято.
1: Водолеи.
0: Научитесь отпускать обиды. Это освободит ваше сердце для новых эмоций.
1: Рыбы.
0: Трудности на работе могут быть временными. Проявите терпение и стойкость.
2: Стартрик.
1: Лав-радио года.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: сердцу. Мила Йовович.
1: Что это такое? Это игра, в которой я вам ставлю фразы из фильмов о любви, а вы берете, вспоминаете, из какого фильма, и как можно быстрее отвечаете верно, чтобы забрать презент себе. Кстати, сразу запишите, куда присылать ответ. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну а теперь, раз все понятно и все готовы, слушайте внимательно и вспоминайте, откуда же эта фраза. Внимание!
2: Ты отпечаталась в моем сердце, Кларк. С самого первого дня, как ты вошла в мою жизнь с милой улыбкой, в нелепом наряде, с дурацкими шутками и полным неумением скрывать свои чувства, я всегда буду рядом с тобой. С любовью, Уилл.
1: Ох, как романтично. Ну а пока вы думаете, пока вы пишете, я вот вижу, пока правильных ответов нет, я дам несколько подсказок. Итак, это мелодрама 2016 года. Ну а в главных ролях этого фильма снялись Эмилия Кларк и Сэм Клафлин. Ну что, есть уже мысли, есть варианты. Так, вижу, полетели. В том числе и правильные варианты, ну и финальная, наверное, подсказка. Оригинальное название фильма «Me Before You». Итак, смотрим, кто же ответил быстрее всех и правильно. Это Владимир. Владимир, я тебя поздравляю. Не знаю, откуда ты, но это выясню обязательно. Конечно же, фильм называется «До встречи с тобой». Вручаем тебе подарок от «Коллаген 3D Medical», бренда премиальной российской космоцевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости, кожи, восстановления кожного барьера и защиты от кожного стресса. В наборе все необходимые продукты для полного ухода за кожей лица. Поздравляю!
0: Сердцу Мила Йовович.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРБВ. ОГРН 124. 77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Городск, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика!
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
17: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
22: Кэш можем.
23: Беспроцентный лимит на все. Можем?
22: Кэш можем.
23: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
22: Кэш.

0: так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Красавцы. Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Эксперты дали прогноз по ипотечным ставкам. Некоторые категории граждан станут больше зарабатывать. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Минимальные ставки по рыночной ипотеке на новостройки в следующем году могут составить от 12,5% до 14%, на вторичное жилье от 13% до 14,5%. Такие условия будут доступны наиболее надежным заемщикам, преимущественно во второй половине 2027-го. Об этом рассказала экономист, советник ЦБ Юлия Кузнецова. Напомню, в настоящее время процентная ставка по жилищному кредиту около 19%. В Госдуме призвали запретить автоматические галочки на доп. Услуги в интернете. С таким предложением депутаты обратились к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Авторы инициативы уверены, что граждане должны сами подтверждать согласие на рассылки, подписки и маркетинговые программы при покупке товаров и услуг в сети. В России с 1 октября планируют повысить оклады некоторым категориям граждан. Речь идет о военнослужащих, полицейских, пожарных и сотрудниках ряда других силовых ведомств. Точный размер индексации пока не объявлен. В прошлом году денежные довольствия данных групп рабочих увеличили на 7,6%. Врачи рассказали, почему одна половина лица может стареть быстрее другой. Причина в сочетании особенностей строения ткани, образа жизни и внешнего воздействия. Так, до 80% видимых возрастных изменений кожи связано с хроническим воздействием ультрафиолета. Если одна сторона лица чаще находится под воздействием солнца, несовершенства на ней будут заметнее. Также в топе причин сон на боку и несимметричная работа мышц. Со временем это проявляется разной глубиной носогубных складок, положением бровей и более выраженными морщинами вокруг одного глаза. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Пока мы по привычке литрами поглощаем кофе и чай, чтобы проснуться, набирает популярность яблочный квас. Это домашняя газировка, правда, пользуется пока спросом только у сторонников здорового образа.

0: Ребята кладут в банку, заливают водой, оставляют на 2-3 дня. Брожение запускают дикие дрожжи с яблочной кожуры. Когда напиток начинает шипеть, его процеживают и охлаждают. Ну и пьют, конечно же. Уж не знаю, насколько он бодрит утром, но формулировка «дикие дрожжи с яблочной кожуры» лично у меня вызывает, ну, какие-то, не знаю, неподдельные эмоции и неподдельный интерес. Посмотрим, попробуем обязательно. В любом случае пьем больше жидкости утром, и все будет течь намного лучше. Уже совсем скоро певица LP, еще Баста и Майя Мишель, если я буду танцевать. Ну а прямо сейчас Ave, Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
1: Это «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: 10.19, воспользуюсь возможностью, чтобы напомнить, у тебя есть отличный вариант не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Пользуйся, это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно всего лишь взять смартфон и отсканировать QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажется еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.
0: Love Radio.
1: «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Если вы прямо сейчас ругаетесь, что пробки и сложно добраться до работы, то вы пока просто не знаете, какой способ перемещения придумал мужчина в Индии. А там, кстати, тоже есть сложности с дорожным трафиком. В общем, в Индии мужчина преодолел около 5 километров, перекатываясь по земле. На протяжении всего пути его сопровождали 8 человек, сменяя друг друга. Зачем они были нужны? Они подкладывали под него матрасы. Ну, чтобы было мягко, комфортно и удобно. Интересный вариант, конечно, но рекомендовать брать его на заметку не буду. Нет, хотите, если берите. Может быть, вы очень любите нестандартные решения. Вполне рабочий вариант, если до работы не больше 5 километров. И погода позволяет. С другой стороны, может быть, когда снег выпадет, еще веселее будет добираться таким образом до работы. Это «Красавцы Лав Радио». Отличного дня. Прошу простить, мы по привычке на метро.
2: Лав Радио. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Думаете выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
3: «Лав Радио».

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: Ой, а кто это тут у нас паник, что заканчивается утро с красавцами Love Radio? Да если честно, то это я в первую очередь немного расстроен, но потому что с вами было очень даже хорошо. А сейчас что, пойду слоняться по улицам без дела? Но уверяю, как бы далеко я не ушел, завтра, 22 сентября, 7 часов утра, снова буду здесь и снова буду безжалостно, беспощадно, с юмором и с песнями, конечно же, будить каждого. Меня зовут Сергей Сорокин, ну что, пора убегать, а для вас уже через 10 минут новости с Юлией Беляковой и несколько энергичных треков для классного понедельника. Freemasons и Sophelis Baxter, Two Colors с треком Cynical, а еще Arctic Asti дадут столько энергии, что загорятся их лампочки. Классного дня. Пока.
2: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Назван главный принцип защиты от телефонных аферистов. В Москве заканчивается бабье лето. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД дали инструкцию по коммуникации с мошенниками. Так, если неизвестный по телефону сообщает человеку об оформлении на него кредита, необходимо сразу прервать разговор. Затем нужно связаться с организацией или банком и уточнить, действительно ли такая операция проводится. Также стоит сообщить о произошедшем в полицию. Россиянам рассказали, как эффективно создавать финансовую подушку безопасности. По информации газеты.ру, стоит отказываться от хранения всех денег только в наличной валюте, поскольку они не приносят дохода и могут терять покупательную способность. Часть резерва нужно оставлять в долларах или евро. Важно помнить, что размер фонда должен покрывать примерно 3-6 месяцев обязательных расходов. Начинать можно с откладывания 3-5% от заработка, постепенно увеличивая это число до 10-15%. Половина россиян не может полностью отключиться от работы во время отпуска. Лишь четверть респондентов уверили, что во время отдыха полностью освобождены от трудовых задач, а 15% совсем не получается расслабиться из-за необходимости решать профессиональные дела. Главной причиной тревоги опрошенные назвали желание контролировать процессы и ожидание руководства быть на связи. Синоптики заявили об окончании бабьего лета в Москве. По прогнозам метеорологов, сегодня днем воздух еще прогреется до плюс 23, однако уже во вторник теплый антициклон завершится. Ему на смену придет холодный вместе с продолжительными дождями и понижением температуры. Женщина зарабатывает на чужой лени. Китаянка предложила соседям услугу по выносу мусора. Они оставляют пакеты у двери, а девушка относит их на помойку и присылает клиентам фотоподтверждение, получая за это 3 юаня. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Легкого старта рабочей недели лично каждому, кто остается на одной волне с нами в ближайшие 20 минут этого часа. Нилетто, Элтон Джон и Дуа Липа на старте «Молоко» синий.

0: разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку. Панда Рок, 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
11: Лаврадио.

0: thinking about it. С мыслями о приятном даже самые неприятные дела проходят как-то проще, что ли? Замечали когда-нибудь? Ну вот и давайте сегодня тоже так попробуем. И для этого у нас впереди много стоящих саундтреков. Rehab, Dream Inside a Dream, Кристина Агилера с работой Genie in a Bottle появится после короткой паузы из музыкального прошлого. Ну и раньше всех Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сузанна «Отражение» здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104-Б. Телефон 581-911. 581-911. 911.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко, новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio. Знаю.

0: Если, например, вы все еще считаете, что мечты — это несерьезно, то вот вам знак, что мечтать и двигаться по направлению к мечте бывает очень даже полезно и нужно, как в случае с Rehab, Dream Inside a Dream, в чем-то даже автобиографичная работа электронного музыканта только что в эфире Love Radio. Ну а вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Из музыкального прошлого Five's the Family я буду Tuvalu To Die For и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: корні. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Главными 100% хитами скрасим первый рабочий день этой недели. В первые 20 звонки в уши Нептуника на старте Тедди Суимс, Мистер Новый Дол. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет и хорошего дня.

0: Now's a good time to be. Это Феликс Йен и Сара Бариус в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в следующие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Робин Шульц, Сирил и Сэм Мартин, World Gone Wild. Немного раньше премьера «Примадонна» «Two Colors». Шакира и Бёрн Бой «Дай, дай» после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: BigLove20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
10: «Лав Радио».

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Мама, это Дима Билан и Мари Краймбрери. It's my life. Вполне себе жизненная история. Только что в эфире Love Radio. Впереди же у нас самая разнообразная компания. Робин Шульц, Сирил и Сэм Мартин, World on Wild. Под занавес этого часа. Немного раньше отметится Нилет Алик Майами, Лешу Свик, Громче города и Билли Айлиш и Ло Милов из недалекого музыкального прошлого сразу после короткой паузы.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
3: Но плюс. Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: С большой разнообразной компанией проведем новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 Сия, Джонни, Федук, Дуа Липа. На старте премьера Let Me Forget You от Warner и Lauren. Меня зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Виси на карточке команды Тебо Сири, Self-Aware, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые отметятся в ближайшие 40 минут, ближе к финалу. Абракадабра, Леди Гага. Чуть раньше премьера Best Persuade, Майли Сайрус. И после небольшой паузы Джейсон Дерула, Take You Dancing. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Полный привод кажется дорогим, а если новый Джейку J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. Джейку J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. Джейку J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Two Colors. Heavy Metal Love в эфире Love Radio. Я напомню, что ты теперь можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильный приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинградского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай.
17: Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Ольга Серябкина, Джин, Бритни Спирс, Бауза. Это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте проверенный временем хит «Hips Don't Lie» Шакиры Вайтлев-Жан. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: «Слава». Премьера из недавнего мини-альбома Ольги Серябкиной. Только что в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Ну и вот лишь некоторые из тех, кого услышим в ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес «Силуэт» Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль.
2: Держи меня, словно твои руки, браслеты.
0: Клава Кока и Джонни «Журавли» за экватором этого часа.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: И после небольшой паузы премьера «Animal Cat's Eye». Ты слушаешь «Лав Радио». Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
3: «Лав Радио».

0: Coldplay, Clocks в эфире Love Radio из далекого 2003 года, когда мы еще только могли фантазировать о нейросетях и искусственном интеллекте, а уже сегодня появилась новость о приложении, которое превращает учебники, книги и любые другие текстовые файлы в ленту в духе социальных сетей. Разработчики рассказывают, что рассчитывают на то, что это поможет молодежи освоить учебный материал или дочитать толстую книгу, которую очень давно хочется взять в руки, но все никак нет на это времени, и таким образом преобразуют загруженный материал в короткие видео, аудиозаписи, текстовые карточки и интерактивные тесты. Ну и пока до нас с вами это новшество не дошло, расскажу все же, кого ожидать в ближайшие минуты этого часа. Впереди у нас Клава Кока, Джонни, Журавли, Медуза и Дэмон Кеннеди, Парадайз и Диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико сразу после короткой паузы.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Турагентство Свобода Тревел приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пельмени русские «Гост Ситна» всего 219 рублей 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: вспомнили вот ностальгическую вещь из 2009 года. Это The Pussycat Dolls, J-Ho, You're My Destiny. Только что в эфире Love Radio, где далее продолжим гулять по музыкальному прошлому под занавес этого часа. Еще один флешбэк из 2006 года. На этот раз Glamorous, Fergie Ludacris, DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You и Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт, сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь

0: Много музыки. Много
1: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Лирик, Сабрина Карпентер, Кэти Перри, Дэвид Гетта. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его работой Bizarre, Мадонна и Мартин Гаррикс. Меня зовут...

0: Дрик, аутентичная, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в следующие 40 минут. Мари Краймбрери, «Нравится жить». Ближе к финалу.
2: Мне все же нравится жить. Рассветом не встречать окей.
0: Чуть раньше Тедди Свимс, а мистер Новый Дол. После небольшой паузы Tokyo Hotel, How to Love.
3: Tell me how to fall in love with myself. Oh, I don't need no one.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Подай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66. Лаврадио.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Денисом First Sweet Summer Nights.
0: В эфире Love Radio.

0: нравится жить. Мари Краймбрери. Кстати, давно не было артистки в рамках чарта Big Love 20, и в ваших силах вернуть Марии в большую двадцатку. Сделать это можно с помощью голосования на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20, где слушатели еженедельно поддерживают своих любимых артистов. Ну а каждую пятницу с 18 до 20 мы расставляем звезд по местам большой двадцатки. Впереди же до финала этого часа из ностальгического прошлого Lady Gaga Bad Romance, большие скромники LMFAO, Sexy and I Know It и еще больше разнообразных хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Александр Шоуа и

0: вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my

0: Run.
1: Много музыки. Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
3: Власти рассматривают риски на рынке топлива. Резиновая обувь набирает популярность. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В правительстве поручили проработать риск-сценарий на топливном рынке. Указание профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Он отметил необходимость предусмотреть меры по увеличению производства нефтепродуктов и скорректировать объемы их импорта. В России предложили усложнить ЕГЭ. Бывший глава Минобразования Андрей Фурсенко уточнил, что школьники слишком легко справляются с заданиями, из-за чего в вузах не хватает мест для стабальников и победителей олимпиад. Более трудные материалы вернут госэкзамену отборочную роль. В мире набирает популярность резиновая обувь. Эксперты рекомендуют стилизовать высокие варианты до колена и резиновые челси. Они почти не отличаются от обычных ботинок, поэтому легко вписываются в повседневный гардероб. Еще одна адаптация – необычные галоши в леопардовом принте, в глянце или в матовых оттенках. Психологи считают, что тренд на поиск офлайн-увлечений превратился в одержимость. Зумеры следуют идеям хобби-максинга – ведения строгого расписания, списка целей и демонстрации достижений в сети. В итоге хобби превращается в работу, и специалисты считают, что представители молодого поколения относятся к процессам слишком серьезно. Такой подход нередко приводит к выгоранию. Американец на протяжении 40 лет строит на своем заднем дворе собор из мусора высотой 11 метров и весом около 60 тонн. В его составе старые шины, тележки из супермаркетов, лыжи, бутылки, лампы и другие предметы, которые обычно отправляют на свалку. Мужчина начал возводить сооружение в 1988 году, а сейчас здесь проходят мероприятия местного сообщества и приезжают туристы со всего мира. Вход бесплатный, однако художник принимает добровольные пожертвования. Это были новости Love Radio.
4: Большим музыкальным разнообразием проведем и новый час. Здесь в эфире Love Radio by India Coldplay. Софилис Бэкстер в первые 20. Начнем с Алоки Хали, Dive Into Me. Меня по-прежнему зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Премьера спектакля «Табай Индия» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. По традиции на 20-й минуте часа забежим в ближайшее будущее. Вот с кем проведем остаток. Self-Aware, Tempo City под занавес. Ближе к середине часа Dua Lipa, Raining Season. Шакира и Бёрна Бой, Дай Дай, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лот, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Айова, мы грустная история, за которой обязательно должна следовать ровно противоположная. Именно за такими добро пожаловать в телеграм-канал Love Radio Нижнее, подчеркивание Official, где каждый день мы рассказываем об интересном, о творческих планах твоих любимых артистов, ну и, например, о том, кто из них отпраздновал годовщину совсем недавно. За поздравлениями тоже отсылаем туда. Ну а в музыкальном будущем у нас впереди Влад Топалов, Регина Тодоренко, 1100 по Фаренгейту, Эрик Притц, Call on Me и Dua Lipa, Draining Season, сразу после небольшой паузы.
1: Здесь и сейчас.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице сейчас 21 со знаком плюс, облачно с прояснениями, ночью слабый дождь с полуночи до 3 часов ночи. Ну и что касается ситуации на дорогах, на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе самые крупные пробки 34 минуты время проезда.
1: Love Radio 106.6 FM.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Ситно обновилось, но выгода осталась неизменной. Пельмени русские ГОСТ Ситно всего 219 рублей 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: The Weeknd, Take My Breath из недалекого музыкального прошлого, только что в эфире Love Radio. Вот с кем будем завершать текущие 60 минут. И на Моранито, Тэпа Сиди с визитной карточкой Self-Aware и Люси Чеботина Забывшего сразу после короткой паузы. В новом часе тебя ждут актуальные новости и еще больше саундтреков твоей любви. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин. Большой привет, оставайся с нами.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок». Сегодня в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Россияне смогут летать в новую курортную страну. Известный блогер построил поселение в Африке. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России хотят обсудить с Барбадосом возможность запуска прямого авиасообщения, пишут «Известия». Помимо этого, подобная мера рассматривается в отношении Гайаны. Ранее сообщалось, что полеты планируют возобновить между нашей страной и Мексикой. Эксперты прогнозируют две волны заболеваемости гриппом в новом сезоне. Как пишет «Москва-24», первый подъем ожидается в конце ноября и декабре, второй – ближе к концу зимы. Врачи рекомендуют вакцинацию как способ снизить риск заражения и тяжелых последствий. Четверть россиян планируют установить самозапрет на азартные игры, сообщает газета.ру. Большая часть опрошенных опасаются, что их персональные данные могут использовать для участия в играх без их ведома, либо хотят контролировать финансовые привычки. С 1 сентября россияне могут добровольно внести себя в стоп-лист единого регулятора азартных игр. После этого легальные казино, букмекеры и тотализаторы не могут принимать у человека ставки в течение года. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Мистер Бист построил в Гане поселение почти за 10 миллионов долларов, чтобы дети из малоимущих семей могли учиться вместо работы. Блогер проспонсировал появление школы более чем на 300 учеников, домов для учителей, больниц, рынков и жилых кварталов. Учащиеся будут бесплатно питаться 5 лет, а их родителям помогут создать источники дохода, чтобы малышам больше не приходилось работать на какао-плантациях. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Понедельник не требует подвигов, достаточно пережить его достойно, не написать бывшим и хотя бы один раз сделать вид, что все контролируешь. С этого часа с тобой я, Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio на старте Ave. Meet me in the dark.

0: только что в твоих динамиках Анотр и 54 Ultras работает Talk to You. И вот, кстати, есть люди, которым вообще нельзя писать после 10 вечера. И дело даже не в самоконтроле, просто после 10 мозг почему-то считает хорошей идеей открыть старую переписку, перечитать последние 20 сообщений и решить, а вдруг я тогда слишком рано поставил точку. Хотя утром ты посмотришь на это и поймешь, точка была поставлена очень вовремя.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы же с тобой не ставим точки, только три. И чтобы добавить немного драмы и многозначительности, и вот что за этими тремя точками последует в музыкальном плане в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Мари Краймбрери, ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый твой. И как после велик уже играть в футбол.
0: На экваторе часа Тима Белорусских, мысли.
3: То, что мне светит, лишь свет светофоров.
0: Но сразу после рекламы Розе Бруно Марс Эпт. Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов Милый дом. Колготки женские Гламур Тиама 40 Ден 149 рублей. Стиральный порошок Персил 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК Континент и Герцена 6. ТРЦ Джасмов. Милый дом. Все нужное в нем.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
1: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Ну, что тут можно добавить? В любви вообще есть странная способность отключать самые полезные функции мозга. Ты можешь прекрасно понимать, что человек тебе не подходит. Видеть все тревожные звоночки, даже мысленно составить список аргументов и все равно продолжать надеяться. Вот в Loveful у Two Colors это чувство очень узнаваемое, когда разум уже вынес решение, а сердце все равно подает апелляцию. Причем без адвоката, просто потому что она красивая. Ты слушаешь Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Далее в нашем эфире тоже все по красоте. Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Ну а завершим этот час вместе с коллективом Maroon 5 и работой «This Love».
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка Банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
14: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
16: Да никаких.
15: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
16: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
16: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
17: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
18: Обновлен HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
19: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте hvl.ru. 12+.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
21: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: В России может подорожать ремонт авто, названы наиболее востребованные профессии. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Цены на ремонт и обслуживание автомобилей в России в этом году вырастут примерно на 20%, пишет газета.ру. Специалисты связывают основные причины с подорожанием запчастей, ростом стоимости работ в сервисах и увеличением числа сложных случаев. Особенно заметно изменились суммы на электронику, кузовные элементы и редкие узлы. До конца года цены на комплектующие могут дополнительно увеличиться еще на 5-7%. Компании начали чаще искать менеджеров и консультантов по стратегии, выяснила РИА Новости. За год число вакансий для управленцев и экспертов по развитию выросло почти втрое. Помимо этого, увеличился спрос на работников строительного сектора, электромонтажников, машинистов, автослесарей и автомехаников. Кроме того, появилось больше предложений для водителей, экспедиторов и продавцов. Россияне не хотят платить за искусственный интеллект. Согласно результатам исследований, бесплатно нейронками пользуются 70% респондентов. Постоянную подписку оплачивают только 13% граждан, а каждый пятый покупал доступ к ИИ для отдельных задач. Отмечается, что активнее всего нейросетями пользуются зумеры от 18 до 25 лет. Почти 80% опрошенных этого возраста обращаются к ним регулярно. Для фанатов животных выпустят энциклопедию киношных кошек. В книге написаны истории более 1000 пушистых из разных фильмов. Речь идет, например, и о Джонсе из «Чужого», и о бродяжках, которые на 2 секунды появлялись в кадре. Также в издание попадут фильмографии питомцев и эксклюзивные истории самых заметных из них в кино. Издание выйдет 23 октября. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и историй о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Понедельник почти всегда начинается с плана стать лучшей версией себя. К вечеру остается одна цель – стать версией себя, которая, наконец-то, никуда не торопится. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте Cat's Eye, Animal.

0: Шепот вообще интересная форма общения. Слов становится меньше, а значение каждого почему-то увеличивается. Джоэл Кори Уиспа играет именно на этом ощущении, когда не хочется говорить громко, потому что самое важное предназначено только одному человеку. Хотя есть ситуации, где шепот вообще это не про романтику. Например, ну когда ночью предлагаешь жене вместе сходить к холодильнику, чтобы дети не услышали. А вот что точно нужно услышать, так это песни, которые наши звезды исполнят для тебя во весь голос. Ближе к концу часа лови искру от Мэри Гу и ЛСП.
1: Я помню твою кожу на ощупь, губы на вкус, меня любят.
0: Также в эфире появится Дуа Липа с треком Houdini. Ну а через пару минут царица от Анасти. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
12: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
13: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
15: «Лав Радио». «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
16: «Лав
2: радио.

0: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
1: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Но согласитесь, есть люди, которые исчезают из нашей жизни настолько эффектно, что остается только уважительно смотреть вслед. Дуа Липа в треке «Худини» превращает это исчезновение в настоящее искусство. Не объяснять слишком много, не цепляться за прошлое и уходить раньше, чем тебя успеют удержать. Впрочем, знаете, у взрослых людей тоже есть своя версия «Худини». Это выйти из дома на 5 минут и вернуться через 3 часа с пакетом новых вещей, которые вообще не планировал покупать. А вот что мы планируем, так это отлично провести время вместе с тобой по-прежнему. Я Дима Вебер, и вот что у меня для тебя есть до финала часа. Тут прозвучит «Искра» от Мэри Гу и ЛСП. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут треком «Камелон» от TTU.
1: Реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
6: АО .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .точка.ком 18+.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: ООО РВБ Украина 124-770-0047-1919. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stenot T4L. Больше технологий и комфорта — Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Раскрыта новая схема обмана. Врачей назвали самыми привлекательными для отношений. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на студентов. Так, аферисты представляются работодателями и публикуют в соцсетях вакансии с гибким графиком. После собеседования и якобы приема на работу жертву просят оформить корпоративную карту по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Как только человек вводит данные, деньги похищают, а его счета используют в дроперских цепочках. Почти 100% выпускников проекта «Ранняя помощь» готовы пойти в обычные детские сады, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Это более 260 малышей из группы риска. Те, кто родился раньше срока, с низкой массой тела или пережил критические состояния. Цель проекта – привести их состояние в соответствие с возрастной нормой, чтобы к 3 годам они могли догнать сверстников. С детьми и их семьями работает междисциплинарная команда специалистов – врачи, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги. В Москве и регионе может повториться бабье лето с большим количеством солнечных дней. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что в октябре в области ожидается меньше осадков, чем обычно, что повышает вероятность ясной и относительно теплой погоды. Наиболее привлекательными профессиями при выборе партнера россияне считают врачей и медработников. Так ответила почти половина опрошенных. Далее идут предприниматели и инженеры. При этом, как выяснила газета.ру, для каждого третьего важны высокий доход и карьерные перспективы будущего возлюбленного. Еще 25% обращают внимание на стабильный график или на возможность работать удаленно, чтобы было проще проводить время вместе и путешествовать. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Взрослая жизнь – это когда понедельник уже не пугает. Он просто появляется, смотрит на тебя и молча напоминает. Продукты тоже кто-то должен купить. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Классного тебе вечера на старте Teddy Swims.

0: Танцпол – вообще прекрасное место для человека, который весь день контролировал себя. На работе ты собранный, серьезный, принимаешь решения, держишь лицо, а потом включается правильный бит, и внезапно становится понятно, что внутри все это время жил совершенно другой человек. Я бы назвал это синдром корпоратива, Шинсом называет это «Fire on the dance floor». Ну, знаете, главное утром первым делом выяснить, не выложил ли кто-то это в сторис.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, под которые не стыдно появиться с танцем в любых соцсетях. Начнем с конца часа, там нас ждет Ларина и трек «Тату». На пару строчек выше «Девак» и «Slow Down». Ну а ближе всех к нам оказался эпилог от Димы Билана и Анны Асти.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: ведь и правда, есть люди, с которыми любые отношения быстро превращаются в бизнес-план. Сроки, условия, взаимовыгодное сотрудничество. И вроде бы романтика, ощущение, будто бы сейчас тебя попросят подписать договор. Вот диджей Тиесто точно знает, иногда лучше сразу понять, что это не любовь, это бизнес.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металла. Конструкции, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Турагентство Свобода Тревел приглашает. Всех в Турцию! Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
12: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
13: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
14: Лаврадио.

кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: Знаете, с искренностью чувств в этой песне точно спорить не приходится. Некоторые чувства действительно похожи на татуировку. История может закончиться, человек может исчезнуть, а след все равно останется. Вот Ларин в тату только что пела именно о такой привязанности, когда разум уже все понимает, что пора двигаться дальше, а сердце почему-то продолжает хранить старый рисунок. Но правда хорошо, если это хотя бы воспоминание, а не реальная татуировка с именем человека, который уже вообще давно женат. Мы же с вами, кстати, тоже могли бы сделать тату с именами любимых артистов, но пока что предлагаю не торопиться. Для начала посмотрим, чем закончится этот час. Впереди Зиверт и трек Кредо, ну а в завершении 60-минутки Ava Max, Bia и FIFA Sound, работа Energy. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Классного вечера.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Дочка Банк.
4: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗП ВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
10: И получите шанс.

0: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Понедельник отлично умеет делать вид, что он серьезный. Но мы-то знаем, любой серьезный день заканчивается тем, что ты снимаешь обувь и становишься человеком. Ну а прямо сейчас танцуем босиком в ритме, который задаст DJ Light. Ритме Love Power.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.

0: Диджей Лайт точно знает, как любой понедельник превратить в пятницу. Уверен, эти 20 минут сочных ритмов дали тебе заряд на всю неделю. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Продолжаем.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но если хочешь больше, делай громче. Вот что у меня для тебя приготовлено. Ближе к концу часа огня раздадут Артик и Асти. Услышим лампочки.
2: А слева больше не пали, напиши, если горит. Лучше на неделе.
0: Поддержит темп Rise Low от Kimo Sounds. Ну а вскоре после рекламы задаст ритм Bass Persuades от Miley Cyrus. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Действительно, есть аргументы, которые совершенно не требуют объяснений. Например, когда человек говорит «я никуда не собираюсь», а потом включает Майли Сайрус, играет бас «Persuade», и ноги принимают самостоятельное решение. Вот и вся сила убеждений. Иногда басу достаточно просто начать.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске, 20 66 66.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: Погоды.
1: Есть замечательная взрослая способность переживать все максимально достойно. Улыбаться, говорить, что все нормально, продолжать свои дела. И только потом, когда никто не видит, наконец признать, что вообще-то ненормально. Вот в Crybaby Clean Bandit как раз про эту сторону чувств, которую мы не всегда показываем окружающим. Хотя иногда лучший способ не расплакаться, просто поставить музыку погромче и сделать вид, что это просто очень эмоциональная готовка французского супа. Ну а в целом, мы готовы прийти на помощь в любой ситуации, если необходимо, вот подо что можно замаскировать твои слезы в ближайшие 10 минут. Далее Артик и Асти с работой «Лампочки», ну а под занавес часа Нелли Фуртадо и Тимбаленд с работой «Промискиус». Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Классного вечера.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: В «Магнит у дома» замон строением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай.
3: Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Есть ощущение, что понедельник длится дольше остальных дней. Возможно, потому что мы слишком часто проверяем, сколько еще осталось, а он все видит. Ускоряемся. Это Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. На старте The Bowser.

когда человек действительно нравится, логика довольно быстро теряет свои полномочия. Ты начинаешь делать вещи, на которые раньше смотрел с легким недоумением. Менять планы, ехать через весь город, смотреть фильм, который вообще не хотел смотреть. Вот Jonas Brothers в треке Сака честно признаются в этом состоянии, когда ты добровольно становишься слабым местом другого человека. И самое удивительное, тебе это совершенно устраивает. Меня зовут Дима Вебер, и вот что я приготовил для влюбленных и на все согласных. В ближайшие 40 минут этот парад эмоционального партнерства возглавят Леди Гага и Бруно Марс. Die with a smile. В середине часа отражения друг в друге найдут сразу трое: Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. В ближайшие 10 минут Беовульф, Годзилла. Любовь все-таки животное чувство. Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
3: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Мы почему-то все время куда-то торопимся быстрее ответить, быстрее приехать, быстрее решить, быстрее понять, что будет дальше. А вот Муня Набо в треке «Slowdown» предлагает сделать совершенно противоположную вещь. Немного сбавить скорость и, наконец, заметить, что происходит прямо сейчас. Потому что жизнь проходит довольно быстро, особенно тот ее участок, когда ты опаздываешь на работу и не можешь найти ключи. Ну а чтобы немного замедлиться и осмотреться по сторонам, я приготовил для тебя 3 трека горячей меланхолии. В ближайшие 10 минут Леди Гага и Bruno Mars, Die With A Smile, вслед за ними Rehab, Dream Inside A Dream, ну а под занавес часа Macklemore и Ryan Lewis с работой Thrift Shop. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Классного вечера!

столице 10 вечера. Город засыпает, просыпается мафия, но нет, это где-то там, на Сицилии. У нас за городом в музыкальном плане прикладываю я, Дима Вебер. Это Love Radio. Час откроет Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

быть удобным, правильным, соответствовать чьим-то ожиданиям, на это иногда уходит больше сил, чем просто понять, чего хочется тебе. Поэтому трек аутентичный, а лирика — это хорошее напоминание. Настоящая версия себя обычно не требует специальной презентации. Иногда достаточно просто перестать объяснять, почему ты именно такой. Для любителей аутентичности, эклектики и легкой дуринки я подобрал три трека, которые точно тебе зайдут. На расстоянии 30 минут от нас расположилась Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me». С половины час Two Colors, Примадонна. Ну а вкинуть красок в наш плейлист в ближайшие 5 минут готовится Мона с треком Эрден. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Это нравится.
1: Только что в твоих динамиках Джонни и воздушный сарафан. Увы, вид красивых женских ног в летнем сарафане придется сохранить в памяти до лета. Ну, а я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Меня зовут Дима Вебер. Я с тобой прощаюсь на сегодня. Услышимся завтра на любимой волне. Да-да, напоследок расскажу, что ты услышишь в ближайшие 10 минут. Далее Экон и Гвен Стефани с работы The Sweet Escape, Ариана Гранде. Ну а под занавес часа DJ Smash с легендарной Moscow Never Sleeps. Пока!

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лаврадио. Для лиц старше 16 лет.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.